0: хуйовцы та фирменные лендами место уштикринты. Шайка тема по юнге, гал герим, а вена гал тикринты. Тогда ты и тема и уикринты.
1: Ладно, клаусом.
2: Побегу на мусор.
3: Иштиганда.
2: Иштиганда. Ну, Мирка, ще бус давар тие куря пермеї.
3: Ой, я уже малі смати скамбину, кай реклама була транслюємо радіо.
1: Да, добро, пожалуйста, кача. Да, добро.